0: Аз съм вие Игнита Скарисия, Мерен Джосери Ранкнапис, Зек Сегарис, Бакарин Егдис, Бакомпаниро, Си Компаниро. Он е перо, панита, Раймата и Назарабус, Бакарисия, Ниня Пискарисия, Сокта, Панита, Кингса Чунка, Скайнео, Ченен и Кария. 6 de la tarde, 32 minutos. Зели Сунчес, ухучи пауза публицитария, не срам, че имат Асва, Кутримуспа, Ранкуна, Камапоне, Компаниро, Си Компанирас, Аз съм вие Игнита Нислава, Чая, Римуспа, Кариса, Ранкуна, Манкай, Chisiaico y domingo, domingo, ni sapisar, siga caiguera, simica, usachun coca, rancunados mantincuris pa carisha. Pausa, chaymanta, son cutrimos pa carisaico.
1: Radio, causa.